Студия Экопланеты представляет очередной сборник Планет Хикс, часть 9.